0: night. Jim, wish me leave.
1: Yo, профи Майк, азбука Эхрис, ветры шляпа, чекер.